0: на Фердинанда Йосефа Пруса. Земрисео, 1827.
1: Он уж убежал.
0: О, он все пшет столетий.
1: Удачек, боюсь, мне ведет.
0: Ах-ха, ах-ха. Он вам замечен,

0: слов мне. О, барата, запачете на... Печете Йосефа Прусе. Так некую, прочь от тела ты с нас глазки.
1: Я не слова.
0: Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что

0: Такова женска мусими пенес.
1: Ще поживно.
0: Ali vidim človeku se šek potreze,